0: экраны по комнате.
1: Вот это фига.
0: Все на О, вот это. Да. Да. Аппарат какой? Третий, да? Это третий аппарат.
1: Да, может так же топ на все было сочетано. Вот так вот.
0: Открывается задняя крышка четвертого. Привод отойти.
1: Поехали.
0: Доклад. За рулем.
2: Ну, кстати, крышка там один крышка десятая и
0: здесь. Здесь. Поставить на стопор.
2: Есть.
0: Подать гидравлику на стеллаж номер 3.
3: Отлично.
0: И... Закрой заднюю крышку ТА номер 1.
2: Два заднюю крышку ТА номер 1, крышка это ты.
0: Снять гидравлику, чтобы все входит.

Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евгений, Евг

Валааме, Изаакароне, Асмодеушу, Грезилю, Амане, Левиатане, отповядай!

гражданин Белого дома проводит перерывные беседы и вырабатывает рекомендации по конкретным вопросам политики, а курирует институт по проблемам войны и революции.